0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: Первое.
4: Первое.
0: Июня.
3: Июня.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Сегодня понедельник.
1: 1 июня.
2: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

careful.

0: Сегодня понедельник.
1: Первое.
2: Июня.
1: Июня.
3: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

0: Сегодня понедельник.
1: Первое.
2: Июня.
3: А в Одессе 12 часов дня.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

Серов, художник, пошел на обводный канал. Зачем он туда пошел? Покупать резину. Зачем ему резина? Чтобы сделать себе резинку. Зачем ему резинка? А чтоб растягивать ее. Вот. Что еще? А еще вот что. Художник Серов поломал свои часы. Часы хорошо ходили, а он их взял и поломал. Чего еще? А больше ничего. Ничего и все тут. И свое поганое рыло куда не надо не суй, Господи помилуй. Жила-была старушка. Жила-жила и сгорела в печке. Туда ей дорога. Серов, художник, по крайней мере, так рассудил. Эх, написал бы еще, до чернильницы куда-то вдруг исчезла.

0: Что играет?
1: Она. А покорми.
0: А 500 рублей надо, уже все кончилось, надо. Это примус. Это с последнего EP примуса. Примус сделал гриз. Примус, праймус вообще. Вот, с тебя корм. Итак, мы продолжаем уныло вводить четырехциферные коды. Ну. Well, эту игру можно много чего, шероховатости, ничего плохого сказать. Но, по крайней мере, это не мат-мап. По крайней мере, мне интересно продолжать проходить. Что-то стабильно, ну... Нехорошо это говорить, но стабильно так последние игры, что подгонял ЖК-игрок в Стиме. Что после мапа, почему до мап-мапа было? Вот они дропы, дропаются. А те, что я пирачу, те я прохожу. Ну, Блюпринц, по-моему, он подгонял, так что в любом случае ему спасибо. А что до мап-мапа было, что я дропнул, я не помню. Что-то было. А, этот, ну, я не совсем дропнул, я допройду, я пройду его просто потом, этот, в комиксовом стиле, про гунов, про мафию, Фаленасос. Наверное, попробую, но в другой раз, когда она полностью выйдет поиграть. Вот, а мап. Вот бы рефанднуть гифт можно было. Так. Так, где? Можно было бы попробовать мапы продолжить. Я допускаю, что я немного незаслуженно. Что мне дальше бы понравилось, или в другом настроении бы понравилось, но как бы много других игр, которые хотелось бы пройти. И интересно поиграть в картографическую, именно пазл на тему картографии, ну так другой выйдет, вот другой поиграю. Так. Здравствуйте, до свидания. А про мыша я не знаю. Ну, во-первых, мне еще никто не задарил. Я не знаю, про мыша или в Минзе Холовер, или в Shovel Knight поиграть. Я Shovel Knight когда-то начинал, он хороший, он там сложноватый, я помню, был, но не прям какой-то сложный, просто я тогда мало в игры играл. Не такое, что я прям бился и... Что не сложнее Силксонга, уж я думаю. Так что я не знаю, а во что лучше, в Минзе Холовер или Shovel Knight? А, шутер про мыша. Ну, шутер про мыша я на пиратке, я не знаю. Он норм, ну так, норм. Не, шутер про мыша на пиратке была. Он, ладно, не знаю, хочу я продолжать, не хочу. Жвачка. И арт-стайл по сравнению такой разительное отличие в качестве по сравнению с этим Cuphead'ом. А вот Cuphead почему я не прошел? Это вопрос. Хотелось бы, но я сейчас вне стримов не играю. Cuphead, если проходить, то вне стримов. Я помню, мне поначалу прям зашло, я прям даже вот хотел мне стримов так. Нечего делать, запускал и трайл, но привычка. Но потом я приуныл и ничего не делаю. Вот, с заказчиком все еще не поговорил. Так, что нам делать? Мы доллары все собрали. Надо было, кстати, проверить на сейве статистику по долларам. Where's full of gold? А где донат? Я тебе дал примус, ты мне давай донат. Надо. Прям надо. Ну хоть 300 дай. Это где там дебаг? Ебук. Вот. Чё там, какой их прототайп это? Там книжки были? Нет, там книжки были. Library. Walking backwards through the passage close to the boom immediately after interacting with her result in software crash. Woman. Ну, woman, наверное, вон та точка вверху справа. Про картографию в морском сеттинге. Не знаю, неудобно. Как-то сложно представить. Но если типа в... Так, отдалено, и ты должен мапить, отмапливать границы суши, а не саму сушу. Как-то выглядит сложно. На суше более понятно, чем может быть интересно.

Ага. The shell behind magician does not have any assigned collision. This will result in player character being able to reach an out and bound space. Passage for. Не понял. Passage 2, Zandor 0, Zandor 1, Fanary. Passage. Выпиши Passage 1, Dor 0, Dor 1, Passage 4. На секунду я по привычке пытался управлять танками, контролами на дипаде. Mm-hmm.

Это внутри игры. Это внутриигровой кулер. Здравствуйте, это внутриигровой кулер. Правда. Смажьте кулер, да. Возможно, мне следует этого сделать. Возможно, но это не точно. Блять, где там, как там пройти-то?

0: Это просто вот кулера внутриигровые, кулера реальные, они как противофазе. Так. Опять пытаюсь управлять как танком. Ну, раз мы... Давай сначала то. Нет. Окей, ладно. Или стоп. Вот, library. Tighting with a man with a gun and leaving the software on the dialogue screen for 30 seconds and expect dialogue strings. Turning from the dialogue screen, the player character animation is trying to do what is it? Okay.
1: Mm-hmm.

0: спойлера, в противной фазе могут сыпать диски.
1: Не придумал шутку.
0: Как это не в противной фазе, а в... Допишите за меня шутку. Это не противная фаза, а фаза. Да, вроде у меня с дисками все в порядке. Кулера такие давно. И системный блок стоит открытым, потому что если я его закрою, то бывает что-то странное начинает происходить.

Важны тут книги. Блять, ну, наверное, они не просто так, но... Надеюсь, если они понадобятся, мне явно скажут, что с ними делать. Просто так ходить их читать я не хочу.

Можете сказать свободу питания? В смысле? Вот то, что если я закрываю там что-то каротит, это возможно. Ну как, что странно? Не помню я уже, кстати, а что именно происходит. Он бутится перестает. Там какую-то... А хотя не только будет. Бывает, у меня с видеокарты начинаются проблемы, что она нахер отрубается рандомно. И кто давно меня смотрит, если тут есть такие, те, возможно, знают, что у меня тут были несколько лет назад такие серьезные проблемы с видеокартой. У меня драйвера постоянно слетали. Вот, и вроде казалось, что она вот-вот сдохнет. А нет, потом проблемы. И они потом возвращались, эти проблемы, на какое-то время. И уже довольно давно их нет. Но только вот если системный блок стоит открытым. Так. Здрасте. Так. Passage 2, door 0, door 1, passage 4. Passage. И минуту назад звук был залагал. Ну это в игре, ты смотришь игру вообще. Passage. Это так задумано. Или ты уверен, что звук в целом залагал? Слышу, как мой голос залагал. Вряд ли. Турван. Passage 4. Да, это забагованная игра. Вылета постоянно. Да. Здравствуйте, дайте я сначала сохранить, скажу, да? Здрасте. Блять! Тупик, а куда? А, вот туда. Призраки летают, запакованные. Глазки коротят. Да дай мне сохраниться, сука! Ладно. А, Бефрангунгстрам, это что? Я уже забыл. Наверное, переводил уже, забыл.

Journal du Sud. Renzo Niro Reponte Legros Jackpot un au Club Rovia. Ну да, наверное. Так, на весах лежит ключ и две шахматные фигуры. Пешка и что-то еще. Газета. Мейс, тот самый, кстати. Тот самый. Вроде похож. Выдвинуто в лупа в одном ящике стола, пепельница,

Tā jā, Otto, reception office, night, the woman waits nervously by the phone, suddenly drinks, the woman answers, right on the phone, the other end is available, thank you, there is a switching sound, producer on the phone, Bob here, Mr. Sydney, I'm sorry to bother you, I'm a bit worried about the project, who is this, I'm working with Mr. Nero on the... On the third eye. Silence. Hello? Do you not receive the letter? No? That's unfortunate. Where are you now? I'm in the hotel. What's going on? Silence. To someone else in his room. She's there now. What does legal say? There's nothing. There is another. An audible voice. Продюсер the wound. Get out. Now. A pistol shot is heard. The wound drops the phone. Ну, мы, кстати, вроде видели письмо, о котором говорит, типа, все. Мы с мистером Неро больше не работаем. Не работаем, так что... Если кто захочет с ним сотрудничать, пеняйте на себя. Так, прототайп с 12 из 12 американских долларов. Хорошо. Это хорошо. Шорткаты почти все открыли. Да, шорткаты почти все открыли. Ну чё, лабиринт проходить?

Второй лабиринт потом нужно будет проходить, ориентируясь на карту, сохраненную. Да. Отражался Красный театр. Это в этом было.

Я тут могу свободно смотреть хоть. Так, дельта, омега, пси. Так. Дельта. Дельта — это Форест 1002. Ну, давай, ладно, сразу тогда. Дельта Форест 1002 выписывай. Омега Холлвей Issue 3. Омега Холлвей 3. И пси, да. Я вижу слово пси, сигма, у меня нейрон активейшн происходит, и я смеюсь. Пси это Library Issue 1. Гет, рис. Так. Чё? Это что за... Чё? Откуда? В смысле? Откуда ты знаешь? Так. А то, что я говорил, ты выписал? Конечно, верю, но хотя вопрос, почему ты это помнишь? Где это у тебя выписано или что? Это там было где-то? Нет. Выписал он их. Ну, не знаю. Поощрить за... за вовлеченность. Ну я так как я шатился сам. Ну, ладно, поощряю за вовлеченность и не отмахиваюсь от труда.

kill me. После F идет 0, что очевидно. D20. F. A. B. И 8, 6, A.

F. F13.

Ну, ага. Это прикольно, что лабиринт он один и повторяется. Что они везде один используются. Нет. Вот это.

Угу.

Ставить так. Ставлю так.

Nine fragments unite in the third eye as Энехидрон. Что такое Энехидрон? Девятиугольник? Ну, это если что, выписывай. Так. Да, девятигранник, девятиугольник. Я не знал, что 9, потом 9, потому что 9. Потому что говорил. А, Хедрон, потому что так и Хедрон и прочее. Догадался. Этого я теперь тоже могу легко добраться. Типа.

0: There is intrusion in the forehead of the statue. Не знаю, что вам дать. У меня ничего круглого нет, так что... так я все описания прочитал. Was given by a man in the orange as part of questionable game. It looks like real revolver, but has a key on the rocks like a friend's model. There is a genuine looking bullet, but it's a cylinder. Я прочитал. Like the design is pre-war Italian model, the ingrain is likely a monogram. This fact indicates that this was meant to be a look like a famous senior revolver, which was injured an actor on film Гравитация. А, да, вспоминал про...
1: Про кого я вспоминал? Кто застрелил жену, играя Вильяма Телля? Кстати, Пироуз.
0: А, так, тампоны нужно в кофе вымочить, очевидно. Нужно в кофейник их засунуть. Truths of the Minotaur, Deeper Below, Eyes of the Dead, Red Tears. Это вход, да? Да. Так, непонятно, как получить оставшиеся. Ну, давай-ка сделаем кружок. Ну-ка, а лабиринт все еще разбитый будет?

Непонятно, вот эта лестница куда выходит. И может ли спуститься сверху. Выглядит так, как будто именно можно спуститься сверху.

Там все еще не нажато. Там все еще не нажимаем.

Ну, американские доллары все собраны. Все сундуки, что я видел. Давай северо-восточную часть взглянем. Хера тут нету. Wait. Серьезно? Окей. Ну это просто сундук. Ладно. Окей.

И как раз мы что-то думал, что-то нечетное количество американских долларов было. 3 тут американских доллара, а нет вот 4. Вон та все еще не нажимаема. То есть мы можем сюда зайти, где-то там вход есть другой, но зачем? Ну, мы тут были вот с другой стороны. Но зачем, непонятно. А больше вроде спусков не видно. Значит, наверное, пошли пока отсюда. Да, я знаю, что не там были. Я просто решил на всякий случай еще раз осмотреть. Вот фрагменты лабиринта, они определенные. На полу, которая текстура. Это какой фрагмент? Не вижу. Окей, это восток. Не соответствует, типа. Тоже 9 на 9. Возможно. Хотя... Не очень понятно, ладно, не важно.

о чем? Куда еще мы пойдем? Я не помню, где другой лабиринт был. Здравствуйте. Дай сохраниться. Че ты опять лезешь? А нельзя сохраниться. Ладно, пошли. Будет неприятно тут заронить.

Как это называется, штука? ФЭС? ФЭС и ножницы на вешалке. За ресепшеном чемодан и ключ. Где ключи, письмо. Письмо одно, там где ключи, одно на этой хрени. Два чемодана рядом с ресепшеном, на столике текст сценария, behind the counter.

Я, кстати, не посчитал, наверное, не 4, 4. Фигнарина пытается открыть дверь. Красные яблочки. Все. Три письма. Хорошо, что завтра...

Куда мы пойдем? К лифту. А какой замок вот тут? Угу. 1963. Давай сдадим страницу.

Возможно и 9. Возможно и 9. Так, минуточку, мне надо. А пока. Эх, так не задонатил ладончик, да? Вот. Я ему годноту рекомендую, а он не донатит. Хотя вроде на днях донатит, так что в любом случае спасибо ему. Еще и ушел сразу. Отвратительно. Сейчас проверим. Может он донатил, но уведомление почему-то не пришло. Отвратительно, не знаю, что я буду делать.

Почему я не устроюсь в доставку? Это вопрос. Как это, почему я не работаю программистом? Ну, программистом устроиться сложнее. Хоть типа навыки у меня есть. Я вроде как много чего знаю, но нынче еще и профессия программиста сильно, блядь, поменялась внезапно. Теперь, в общем-то, фактически обязательно. Ты уже не программист, ты надсмотрщик нейронки, которая программирует за тебя. Так. Все красные окна наверху, только где... Так. Так, чё с там? Так, мы открыли дверь, ёптвою мать. Сорняки полоть умеешь? В детстве, наверное, полол. Скорее нет, чем да. Господа, покормите, ну надо. Внимание, или донесли, надо. Научат еще и с людьми контактировать. Устрелился. Блять, опять читать. Theater, day. Smoke last seek in the small tavdry. Не знаю, что такое Тавдри, не хочу знать. Theater. On the hardwood station, magician performs. His coat is worn and mended, but once it was expensive. Lorenzo the Great. Lorenzo, but alas, the young medimoisel Henrietta Dubois could not escape her sordid fate. He yanks the handle to his... It is a stuff.

Так. Сука. Тут еще... До хера эта страница лежит. Здравствуйте. Спуки! Скери. Скери танц. Оху. Серьезно, вот все раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять страниц я буду считать. Интерьер. Brotherhood Lodge. Night. The room is dark beside the mended brass candelabras. Или по порядку, типа. Можешь собрать и прочитать по порядку. Хотя они тут больше, чем я.

Тики, заросли, заросли. Три минуты. Сделаем image from the video. Фото from the video. Автор watchdog. Вот загруженные материалы пользователям watchdog. Кстати, у нас ребят, где ваши донаты? У нас там Pride Month, это Pride Month начался. А я, как вы знаете, очень гордый горец. Вот, мне обязательно надо донатить. Смотрите, математик. Он математик, смотрите, какие диаграммы. Диаграммы. Ничего не понятно, но очень интересно. Смотрите, какие диаграммы. Это просто, ладно, это довольно просто, но это, видимо, типа операция теории множеств в какую-то более сложную теорию вписанная.

Trivial Partition, и вот Trivial Partition, это я просто заметил фразу Trivial Partition, это полное и хотя нет, я не знаю, что такое Trivial Partition в данном случае. Окей, это полный набор. А пустое множество не считается тривиальным партишеном, блядь. А, извините, я залип. Вот такие-то математические диаграммы. Как бы я хотел этим заниматься. Лет 10 назад я хотел этим заниматься. Уже не очень. И уточка.

Это лебедь. А не гусь. Это лебедь, да. Смотри, это игра. Крутой какой-то. Чел контрибьютор Википедии. Вот. And back to this fucking scream. Interior. Theater. Night. Excited faces. Valet. Не знаю, это произносится или нет. Points at the right curtain. Lorenzo and Renette. Эти более не знаю. Как произносится слово? Имя Ренат. Look at each other and then step through it. Rows and rows of seats. It's much too large to be inside the manor.

Правый глаз. Правильный глаз. Cool story, bro. Не знаю, что-то, в общем, тоне подачи и теме не контачит для меня. Но интересно, но интересно. Так. Букс. А? А как? Пятьдесят? Думаешь? Тринадцать? Сколько всего их тут? Должно быть 20, но точно 20. Да.

По нуарам про искусство. Я бы постель хотел бы в таком нуарном что-нибудь про шпионов. Какие-то философские сюжет. Философский или философско-эзотерический про искусство теоретически мне может зайти, но вот что-то немного не такое. Ну, 130? Нет, 130 не может быть. Но Ви римская 5, а Л римская что значит? 50?

Тут, тут циферблат. Тут циферблат. Соответственно. Нет. Да, да, да, циферблат. Соответственно, 15 плюс 45, 60. Скорее, вот тут L сколько? 12? 12. Не подходит.

Это все, все, все. По какому еще принципу это может быть? 5:35 можно попробовать, если типа.

А компас у нас был где-то тут задействован? Вроде нет. Так, а на компасе 0 градусов это север или не север? Пять девяносто восемь.

Нет, на других языках. В других языках сокращение то же самое. Хотя. Ну, VL тут явно нету.

американских долларов не пропустили. Хикунд. Стал тот самый. Чего на столе еще лежит? Револьвер.

Сможет ли героиня пописить? Потому что я не могу найти туалет. А, вот. Похоже было. Не вот. Не видишь на карте туалета?

Рядом с Гачей. Ну да, это я помню. А где? Руда. Я ищите артист Руда. Can't even paint a waterfall. I bet. Нас... А, да, это селлар. Где мы? На карте не обозначены. Иси. I'm rebel. Born to shit. Блять, как оно звучит? To shit. Типа, рожден срать, заставили подтираться. Не помню, как это мальчик на английском. Рожден срать, заставлен подтираться. Born to shit, forced to wipe. Куда мы пойдем дальше? Куда ты что стиваешь? Тут типа все исследовано. Тут многое не исследовано. Где другое окно? Ну, кстати, тут окно обозначено, но оно обозначено как... Где другое окно, блядь? Где, блядь? Окно, блядь. Это зеркало? Возможно. Окей, пошли.

А что тут было? Мы что-то решили, да? Нет, не еще.

Окей, здравствуйте. Кому там позвонить нам сказали? Call him. Call him. Tell him. Call about puzzle boxes. Так. Ну чё? Let's try it.

Угу. Там, кстати, в этом месте был секретный спуск. Был секретный спуск в другом лабиринте. Блять, ориентироваться очень сложно. Ну, типа, это я забрал. Или нет? Забрал? Спасибо.

А, так мы не знаем, как решать. Так. Окей, это переход в другую часть лабиринта. Ну... Давай по методично. Методично. Время. Чего часа? Полтора. Окей. Исследовали вот эту, вот этот кусок. Кусок исследован. Теперь сохранится. Северо-запад полностью исследован, но не полностью открыт.

Брат, брат, брат. Брат. Так что я на эти вопросы уже отвечал, нет, разве? 19:49.

Возможно, я отвечал на этот вопрос просто после сдоха, не сохранился. Мне казалось, этот вопрос был один из первых. Хотя, ну, некоторые двери вон открыты, поэтому... Поэтому нет, они не респавнятся. Зачем нам перепройти на северо-восток? Можно? Сначала на север. Сначала так, расчищаем всех. Братцы. Стреляй, братцы. Петерсон. Где-то звучали номера улиц. Где-то номера улиц звучали. Я бы сказал 7, 9. Где-то... Может, не в этой игре они звучали. Возможно, сегодня они звучали.

Okay. Right. Оказывается, все немножко проще. Им сказали номер телефона Педерсона, то я понял, где смотреть. Так, в какой очередности будем? На северный кусок сначала. Сначала сохранится. Пошли сразу в северный кусок. Был ли при этом Педерсон? Я не помню. Вот. Помнишь точно? Я не помню. Я помню, что номера улиц звучали. Вроде бы. Так. Это... Вот эти вот у тебя сейчас... Shoot me, brother. Which page of instruction booklet can you read about saving game? Oh, my contemplation. Brother. Пять.

Надо ничего не пропустить. Вот обходим вот этот кусок. Где-то тут есть американские доллары запрятанные. Этого пока не трогаем. Или трогаем сразу. Тыц-тыц-тыц. Ой, да ладно. What is the price of five-course menu with a wine pairing at a hotel? Let's search. Где это могло быть? Это не в книгах, наверное. Где-то это было.

Так хочет тебе геймпад отдать, чтобы ты пока искал, а я пошел пасать. Но я не могу этого сделать.

Пролистываем все. На самом деле, я не то чтобы очень точно уверен, что это где-то было. Нет.

На картах нету. Мапс посмотрели. Нету. Угу.

Тут, кстати, были еще страницы, оказывается. Окей. Все равно не дает понимания, что мне делать с той книжкой. Ну ладно.

0: Ну где-то в начале, блядь.
1: Было же отель Эцнаджар в самом начале.

А также этот Санжар часто упоминался. И не часто. Просто из-за того, что мы переводили, поэтому я запомнил, как будто часто. Не. Все, стреляемся. Триста.

Какие ответы? Тут. Я точно тебя не убирала. Уже после того, как сохранил. Видимо, нет. Помнишь ответ? Нет.

Еще один какой-то был простой вопрос, да, ведь? Или нет? Ладно, пойду сохранюсь лучше все-таки.

на все вопросы отвечать не обязательно. Вот доллары все собрать желательно, но доллары-то не закрыты за отвечанием на все вопросы. Этот спрашивает про... А, окей. Что еще простое было? 5. Вон. Это вот этот проход, а вот этот мы не смогли, да? Окей. Субтитры сделал DimaTorzok.

Серчаев! Серчаев, ты там? И Серчаев. Что-то голос не подает. У нас Ава Мария сегодня. Наверное. Ну, не знаю, если Серчаев только не отзовется, то придется не смотреть, а продолжать играть. А где-то не работает толком. У него есть вообще-то як на Твиче, як на Кике. Так что при желании мог бы и написать он.

Во-первых, во-вторых, радио толком не работает, а сообщений все равно днем немало было в диджейку, немало. Окей. Так, вроде исследовали северный кусок. Yeah, sure.

Ну как ты насрёшь 404 туалет? Вы, ребят, вы мне задонатьте, и я порешу вопросик. Понимаете? Администрация, наверное, она знает, но администрация такая, которой нужен явно пинок. А без этого она отмахивается от проблемы и идет пить воду. Вот. Я думаю, пинок там явно поможет. Но у меня сил на пинок и нету, надо покушать. Вот надо покушать.

Нужен Пиноккио. Главное, чтобы не Пиноккио. Так. Этого мы ответ не знаем. И... Окей, идем сюда. Гамбл... А чё? Какой это вопрос? А, или... Окей, не знаю, ну ладно, бесплатно. Я думал, это другой. Ага, значит, это окей.

Ну, пошли на северо-восток. Как мы это будем... А, тут просто. А нам придется вон тот кусок все-таки следовать, пройти, иначе мы не можем вот сюда попасть, вот сюда больше никак не попасть.

это выход. Соответствует ли выход скрытым лестницам на той карте?

Так, может, пойдем по комнате и поисследуем, которыми эти ключи открываются. Ну, типа, мы исследовали всю вот.

вот эту часть, плюс вот этот кусок, но не исследовали вот этот кусок. Мы запомним. Или продал. Хотелось бы исследовать, когда я знаю ответы на все вопросы.

Какие у меня ключи есть? Fastest room. Room of death. The hiding room. Room of independence. Ну, пошли проверим, что вот на этих. А. Смена палитры по глазам бьет. Такое у нас есть. Да. Угу. Lorelei Vase, 1932. Mixed Media Installation. Symbols and messages surround us where we go in modern society. 1932 allows to isolate each message and as artist challenges us to interpret them, while making it clear to us that to comprehend information we must absorb the observer. Two. Untitled Perspective Sculpture.

Угу. А куда вводить-то? Тут рядом замков вроде нету.

Я понял, что нужно камеры вращать, чтобы на камере посмотреть. А куда эти цифры важные? Мы обзервим, Ну, заскринить, чтобы потом не... Заскринили. Только с двух сторон.

И сверху вроде, да? Порядок. Снизу. Спереди 0, снизу 9 или 6. А сзади получается только непонятно, есть что или нет. Вроде нет. Ну, заскриним.

Сорт на двери непонятен. Пошли в противоположную дверь дернем. Кофе бы не помешало. И Эрла тоже. Так, ладно, пойдем сначала. На ресепшене посмотреть что-то про динер. Есть у нас... Нету.

Сердчаев, у тебя осталось немного времени, чтобы выйти на связь. Ну или может еще кто-то выразить свою готовность и желание. Но от Сердчаева я хотя бы знаю, какой активности ожидать на киноэфире. Кто-то еще может сказать, что он будет смотреть. Он будет совсем дохлый во время просмотра. Кофейный вкус редко когда бы зашел. Я его как бы не за вкусом пью.

0: Я немножко высрал кирпич
1: от звука. Серчаев, посмотри, может есть имена на Y. Чем? Имена или фамилии? Ямамото. Ямизар. Ну, все-таки фен в таблетках, ну так ощутимо не действует хорошо, как капучино из пятерочки. Да, оверпрайс, но я беру капучино, оплачу за американо.

Причем тут Захори гибискус и мята? Они что, бодрящий эффект все вызывают? Мята? Амфетамин? Давай сразу, чтобы не спать, есть кофеин. Ну, правда, правда, амфетамин тут не в тему. Он как бы, наоборот, ну, товарищ майор, я по слухам знаю, сильнее эффект, чем у кофе, да, а у цикория, гибискуса и мята слабее, чем у кофе. Сказал имена, какие имена? И смыло, повтори.

Так, 83 у нас, наверное, нет, а 57, может быть, есть. Именно, а, понял, что ты имеешь в виду. А почему, а зачем искать именно на Y? Дал I.

Не, я думаю, нет. Поговорила, я нас. Не. Так, здравствуйте. Упятиваем. Так, ну, если это значит все связано с теми на выставке шкатулками. Can white exist without black? The artist challenged dualism, then leads us astray. Present us with the idea that what we believe is only a half-finished thought. We are left with revelation to form new ideas and beliefs. We all need to do is to look up from what previously was true. Ага. Так, вопрос. А какая дата в прошлом была? На прошлом. Это нет. Это. Угу, порядок. Но я там не очень запечатлел. Ладно, ясно. Это ключ к коробке. Кэрэп и Ройбуш. Чего? Здравствуйте, мы вас искали. Мы уже думали, будем ли мы смотреть или не будем. Будем ли мы смотреть Гослинга?

И что это получается? Один... Двадцать один...

Так, по порядку тогда. Сколько их всего? 5. Семьдесят. Ты чё, это 5, 75, 40, 46, 39. 80, 21. Выписал. Год, паттерн. Ну, запомнил паттерн. Так, пошли. Пошли, пока не забыли.

Серчаев. Серчаев. Не знаю, с какой стороны к тебе подойти. 300 рублей, а? Ну, 300 рублей. Ну, 250. 250, 250. На здоровье радио. Я просто тогда, если меня покормят, я пойду позабочусь о здоровье радио, пнув нашего уважаемого админа. Так, блядь. Ответ от болванщика. Кэрэп – это порошок из высушенных плодов рожкового дерева. Лесник... Лесник, пришли еще раз, а то смыло. Заметьте, какой ройбуш, травяной чай. А можно это кокаиновое дерево, как оно там называется, и пожевать? Вот где оно там растет? Повторяю, ну, видимо, все нужно прожать, да? 1, 2... Он... Так. А, да, вон 3. Все вижу. 3. Нет. Так, я посрался уже. И... Wait, год. А какой год? Окей. Да, 1953. 1953, 1953. Значит, 1 9. Блять, ты случайно. А там точно 4, а не 5. 1 9 5 3. Я правильно нажал? Окей. А, да проверяй, правильно ли я нажал. 1 9. Ладно, пойдем документировать четче. Да, придется документировать скрин четче, чтобы точно видеть, что мы нигде не ошиблись. Ну тогда давай начнем с этого. Тут нужно было, тут, чтобы видно было, какие фигуры явно нужно было.

Ты какой сенту-принтер? Купи тут клипборд. Три, а четыре где? Wait.

Нет, зато есть 9. Но я вижу, куда оно смотрит. Ага, ну ясно. Соответственно, дайте, поэтому.

Тверь. 1957.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Девять, шесть. Десять. 56, 2, 1. Да, 10. 2, 1. Окей, пришел. Хорошо, верю. А что, я не ту дату выбирала, мы неправильно выписали. Мы не ту дату вводили, ясно.

У меня вопрос, а мы открывали уже какую-нибудь дверь с датой? Первый лабиринт был за дверью с датой. А вот еще что. Так. Десять. Шесть. Два, один. In the late 50s, focus shifted on her to her own independent work. She crammed a century of art into a decade, including traditional painting as well as short films and animations. If one should highlight her work in the late 50s, her 1957 exhibition Sush, which included a series of photo dream collages, was probably her most outstanding work. Да, я знаю, я как произносится задумался. Значит, это Декарт.

Ну чё, пойдем искать еще двери. Тут. Все еще непонятно, как двери с карточными мастями открывать. Как вот сюда попасть, непонятно. Непонятно, что делать с сообщениями, полученными from the past. Ой.

Где его, если в обратном порядке? Куда идти? Куда идти? Ну, пошли вот, вот это проверим. Если я разберусь, как туда пройти. Вот туда. Открыто ведь? Еще не 70%. Есть у меня 1948, есть. I don't life, I always looking for directions, be to get home or move forward. But in 1948, the artist instead presents us with the idea that how we turn is equally important as our direction, even suggesting that they are one and the same. Тут что-то холодно, тут же потеплеть должно было. Then marked film rolls. Плюсики. Плюсики 1048. Чтобы открыть шаткат снизу на втором этаже, нужно... конечно. 1048 выпишем. А то я сейчас забуду.

I don't get it.

Ну окей. Пиши стрелочками. Пиши стрелочками, типа, левый вправо, левый вправо, или левая половина плюс вправо, вправо вращение. Ладно, так, сейчас я сам запомню, типа, сначала у нас ты, да, правильно, значит, левая половина вверх, один левая половина вверх. Девять правая половина стоит. Четыре правая половина вниз. Восемь левая половина вправо. Там понятно. Понятно, почему. Я не сразу понял, но... Написал! Написал! Ну, видимо, вверх, правая стоит, четыре, правая вниз, левая вправо. Портрет по земле в фазе Людвиг Серемберхим 1948 скрипт скрибблд on the backside is her earliest known work. The technique is for is the drawing. The technique in the drawing bears a strong resemblance. Сначала думаю, какие медведи? Bears a strong resemblance to computer graphics of today, using only thin inclines to create corrected connected rectangles and image of a face is created, making this one of the first, if not the first, known examples of polygonal art. В каком году она родилась? Старом. Где компьютер есть? Семьдесят процентов! Ура, товарищи! Ой. А я не могу пройти туда? Нет, не могу.

Именно, я не могу себя прокормить, не то что собаку, и собаку еще и нужно и гулять каждый день, а я себя гулять-то каждый день не всегда могу. Вот кота надо было бы. Но кота нужно прокормить. Кота тоже нужно прокормить.

какую? 47. Здесь нет 47. Да нет, вряд ли ключи, потому что ключи типа тут останутся. Second and last, the youngest to pass. Third and fourth, one who met her fate after 40 years. First and fifth. She who lived in two centuries. First and last. Почему first and last? Ну типа вот так. Что вставлять-то надо? Ладно, пошли пока отсюда. Кофе кончилось. Есть, но нет. First and last.

Замечательная музыка.

Сколько время? Так. Заканчивать скоро пора. Если мы будем кино смотреть. Серчаев, отзовись. Американский доллар был.

Нет, разрешается смотреть только на динамичного Гослинга. Чурчаев, это ты? Нет, не ты. Чурчаев всегда с одного айпишника пишет. А где ты кухню Ляпидин? Где ты видел книгу на рецепшене? Можем потратить последние американские доллары на игры. Device 7 Top Seller. 52,77. 52,77. 52,77.

Чё и сплит ту? Wait, чё? Ладно.

все вроде скупили, но вроде бы. Лорелай Лазарайс раньше не было в наличии, а теперь в наличии. Сайонара.

Позвони 18:47. Как? Чё? Как я позвоню 18:47? Надо посмотреть. Так. Да, я, видимо, не сохранился. И сейчас я не сохраню, чтобы посмотреть на коробку. Коробку не посмотрел, если, конечно, можно было посмотреть. Слегка не там, где хотелось бы, но я ж ничего не сделал. Я вроде, ну, может, только кладбище открыл. Табак отстань.

0: Help me. Help me.
1: Могу ли...
0: Я купил дешевых чипсинов из светофора. 50 рублей за большую пачку.

Ну, за 50 рублей или меньше, за такое количество я согласен. И ненормально. Ну и свою... Окей, почему именно эта дата? Свою цель по откладыванию, забиванию голода они не выполняют. There is no way out. Dear Lord, help me. I'm adrift in the vermilion depths. Вот и поговорили. Почему именно эта дата? Ну, везде еще 1954. Профессор Маркс. Ах, yes, I remember you very well. You were one of my favorite students. I could tell instantly university was not for you. You were wise to quit. You must follow one's passion. I'm happy to hear you did well. Okay. 1963 тоже? Pronto. Have you found anything in the house? Да, здравствуйте, это вам я должен был позвонить? Чё? Former dead person, so it had to come to this again. It always ends with something violent. Murder mystery, perhaps. Trio by cheese is cheese. You can still make it sing. I wonder how she died. Perhaps she fell out the window. What do you think? Listen carefully, signorina. Think about where she must have fallen from. Okay. Is there anything else, Bella? Так, заканчиваем в следующий раз. Значит, не забыть. А. 1963. Окей, я не помню, откуда это я знал. И кто? А, погоди, это ж Ниро. Ниро получил? Он же был в 1963 комнате. Окей, ладно. Ну вот... Вот тут интересно, что вот это все как-то связано с сюжетом, но вот если бы я немножко более был вовлечен в этот сюжет, если бы мне немножко поболее нравилось, мне бы интересно было бы эти всякие пистогезер, все эти части. А так вот тут немножко вовлеченности не хватает, чтобы это для меня было интересно. Все через... Через 23 минуты. Кино, да? Не знаю. Сырчаев, алло, Сырчаев, прием.

Кал. А почему у меня с радио отрубило? Ну-ка, вернул. Окей. Это все зрители на месте. Похоже. Да. Присоединиться ли к нам администрация? Может, присоединиться к нам администрация? Нет, не присоединиться к нам администрация. Я его пнул. Ну так, не ожидая, что он придет. Вот. Правда, работает, а я... Ну, это очевидно, что он работает, вне зависимости от того, вещаю ли я на Twitch или нет. Те, у кого не работает ННФ, могут писать вот даже в чатик Твича. Допустим, Кик, у вас нет аккаунта или не открываете, вы можете писать в чатик Твича. Хотя я туда и не вещаю, но можете открыть просто чатик и туда писать. Вот, я написал наконец-то в чатик Твича. Окей, а чё? А мы все, мы начинаем. Я ждать не буду. Все равно никто не придет. Скачал ли я кино? Сейчас мы это узнаем. Ну, я скачал. Я скачал. ГГ не работает. Ну давай передерну. Передергиваю.

Оказывается, а зачем я тогда передергивал? Amazon Original Film. Все, вернулись?

0: What is 2 plus 2? Incorrect. Cognition assessment. What is 2 plus 2? Incorrect. You have been in an induced coma.
1: Это он! Это реально! Человеческая
0: послание! You may experience memory loss, difficulty speaking.
1: Вот там люди хотят... Да не пизди, там старые сообщения. Good game. Сейчас открою, хорошо. Чё там люди хотят общаться? Хотят общаться.
0: Body movement detected. For your...
1: Да, возможно, люди там хотят общаться в конфе, а не кино смотреть.
0: Please remember, muscle function has not yet been restored.

Нет, ничего я не хотел сказать. Я только показывал.

это же ёба, да, это ёба, экшонисты, блокбастер. Я без труда высижу 2,5, блядь, часа, да?

0: Knock, knock.
1: Who's there?
0: Not good at jokes.
1: Not good at jokes who?
0: Dr. Grace.
1: Maybe.
0: Eva Stratt, I'm with the Petrova Task Force. I need your help.
1: Me.
0: Did you write this?
1: Oh.
0: I'm interested in this section here, page 31. The Goldilocks zone is for idiots, why everyone is wrong about life.
1: That was a long time ago.
0: You stand by what you wrote?
1: I was fired for standing by what I wrote.
0: You were fired for calling the leading scholar in your field a staggering waste of carbon at the UNESCO conference in Denmark?
1: You heard about that, huh? Look, I don't know what this is, but I think I'm not sure that's lava.
0: It's not.
1: Okay.
0: No one in your field wants anything to do with you because you refuse to back down from a very unpopular view, and I can give you a chance to prove them all wrong.
1: Kevin, no running.
2: I'm not.
1: Joke's on them because I don't even care, so.
0: I think you do care. You're just running away because you're scared.
1: No, I'm not.
0: Do you still believe water is unnecessary for life to evolve?
1: Look, there is nothing magical about hydrogen and oxygen. Water is required for life on Earth, sure, but a completely different planet might have completely different conditions. I don't know why that makes me such a nut.
0: I need you to come with us.
1: Sorry, I didn't catch your name.
3: Carl.
1: Carl, hi.
0: Dr. Grace, Petrova Line samples splashed down last night. I want you to tell me what they are, how they work.
1: I am a teacher at Grover Cleveland Middle.
0: And you have a doctorate in molecular biology.
1: And I ride a bike to work. And it's not for exercise, so I'm sure there are thousands of other people.
0: It's a rise on the surface of the sun. Does that sound like a water-based life form to you?
1: Sun's really dying, isn't it?
3: Yeah.
4: Не говори в выключенный микрофон. А вот люди там вот давно верили, что вот были теории, что на Солнце есть жизнь. Это примерно вот после того, как христианство приняло гелиоцентричную модель, что ладно, ну раз Земля не центр мира, окей, значит, если Бог создал вот все остальные, все тоже планеты, то там тоже есть жизнь, очевидно, и на Солнце есть жизнь. Не просто же так он создал, да? Вот.
1: Is all of this necessary?
0: Yes.
5: Please analyze the Petrova sample.
6: Just one thing, the entire room is filled with argon, just...
4: Да, в подкасте, который слушал, была история вопроса. Причем оно, как бы, повествование хорошо формирует, и завязка там была в том, что одного чела, который выстрелил, не помню, успешно или неуспешно, убил девушку, с которой вот у него что-то было плохо, не помню подробности, вот, и его адвокат пытался доказать, что вот он безумен, вот, на основании того, что у чела были публикации о том, что вот на солнце есть жизнь. Вот. И вот из этого там велось повествование. А вообще в то время, насколько это была безумная идея, или вообще-то там уже много кто думал, что на солнце вполне возможно может быть жизнь. Вот. Были подкасты, не знаю, если бы я знал, я бы не запомнил. Я бы не запомнил, потому что слова кремния и азот мне ни о чем не говорят. Ну, почти. Нет, конечно.
6: Try not to rip your suit.
4: В какое время вот начали думать, вот что. Я, конечно, сказать не могу. Ну, наверное... Ну, по идее, это начало 19 века. А когда приняли, когда христианство приняло хелиоцентричную модель?
1: Am I expendable? Is that why you want me?
6: That's not the only reason.
1: It's almost like you don't care if I die.
4: А сначала определиться, что есть жизнь. Жизнь, очевидно, боль.
1: Hold on, you have to talk about it?
6: The consensus here is that it would be preferable if you did not die.
1: Thanks, guys. Oh. Welcome to Earth.

0: Нет, не поняли, до сих пор нет доната. Вот если бы вы все поняли, что надо понять, то были бы донаты, а донатов нет. Дай-ка проверю на Юмане. Никто не отослал. А, мне на Юмане целых 91 рубль. Ну, спасибо. Спасибо. Я их вывести не смогу, надо еще 150. Спасибо. Approaching Tau Ceti orbit. Prepare for engine cutoff. 40. What? 30. Why engine cutoff? Something we should talk 10. About. Pilot detected.
1: Go, I'm not 5, a pilot.
0: 4, 3,
1: what happens
0: 2,
1: at zero? I mean, what will?
2: You are now orbiting Tau Ceti.
1: What the fudging fudger?
2: The troposcope operational. The troposcope operational.

0: No.
1: It's, just crazy.
2: Вообще вопрос к физической подготовке. Хотя, да, он же когда проснулся, обнаружил, что у него нормальные мышцы. По идее, есть физическая подготовка, значит, достаточно.

0: away from home too.
1: Я похоже, Солнечную систему в Блюпринте лучше помню, чем в наш. Ну, там, правда, планет поменьше. Мамора, Мора, Фенмора, планета, которая называется как Ангел, и Даужа. А какая еще планета, которая называется как Ангел?

объясни, какая там мнемоника для запоминания планет, а? Май. Вот вы еще помните название планет Блюпринси. Ну вот почти я только одну не запомнил, да. Да. Я запомнил, что сначала... Ладно, неважно. Неважно. Неважно в Блюпринси, а в реальности планеты. Какая там мнемоника для запоминания планеты? Надо запомнить мнемонику, а тогда запомню планету. Ну как? Буду, когда надо, вспоминать по мнемонике.

My very educated mother cooked us. Нет, Mercury Venus educate. Нет, educated. На ней планета нету. Ну иди к... А какая планета на И, извините? Earth, блядь, ну да. My very educated mother just Peter served us noodles. Окей. Served, а не cooked, served, Сатурн. Какая планета на И, действительно?

Плутон не планета. Алло, у вас стик? У вас стик? Я ж даже именно ту версию, где Noodles.

Можете примерно почувствовать, мы половину фильма посмотрели. Я не хочу смотреть, не хочу проверять. Окажется, что мы только четверть посмотрели. Что весьма вероятно.

контакт не доброволен. Да вроде они вместе как-то пытались. Не обратил внимания. Так что он сделал по их сообщениям, по их фигуркам?

0: А в русском прокате фильм называется «Конец света». Проект «Конец света». Поэтому, наверное, корабль называется «Света». А, ну это неофициальный дубляж, ладно. Тут неофициальный дубляж.
1: Что они делают, Мэри?

кстати, а ведь у героя нету ни жены, ни детей вроде бы. По крайней мере, нам не показывали. Возможно, покажут потом. Просто почему он решил, согласился, полетел, полететь умирать?

0: Вау.
1: Какой космический краб на вкус? Как земля, литерали. Минут через 10-15 надо будет сходить пописать.
2: See your face. Mysterious. Faces are overrated.

0: You're pointing. You're not tapping. Sorry.
1: Такой от стыда садится в корабль и улетает.
0: Another present.

0: I don't have one of these. I love it. Thank you. Will I put this on my head? Take off my head? Take my helmet off? No. It'll... That's a big ask. Oh. This is taking a turn. Thank you for the, what I hope is not handcuffs. You know, I'm sorry about the whole helmet thing. It's, unfortunately, I need oxygen to breathe, so. Two rings of eight.
1: Принц опять. Восемь.
0: Oh, two.
1: Вы видели, вот, вы не смотрите, а мы такое-то в принципе дошли, и оно все не кончается, оно и близко еще не кончается, вот.
0: You little rascal. This is oxygen.
1: А как он понимает его язык? А как назывался тот фильм, где используют музыку для разговора с пришельцев? Не знаю, Arrival, нет? Я Arrival так мельком смотрел, надо нормально посмотреть. Возможно, Arrival, где там пытались коммуницировать с пришельцами, но про музыку я там ничего не помню.
0: I still don't think I can do it, though. Sorry. It's just, if I'm wrong, I'm really wrong.

0: echolocation, right? You need surfaces to see. Try this. You see the numbers?
1: Так уже не спойлери. Ну, да, окей. Я оторвался, еще не играл. Видимо, да, видимо, там отчасти именно то, как работает их солнечная система. Окей. Оторвался, наверное, в этом году будет.
0: What is that? Is that good? Jazz hands means good? We do this. Your version of this. Is our thumbs up? Nope, that's thumbs down. We do the thumbs up. It's close enough. You want me to wait? I wait?
2: Yeah, no.
0: I'm really, really excited to be working with you on this. Fired up. I'm sorry I'm talking so much. It's just I haven't been around anyone in a long time.
1: Ну или перерыв. Возможно, сейчас, а возможно, через полчаса, потому что connection обновит. Connections новый будет.
0: What have we got here?
1: Терпим еще полчаса. Yeah. Мы, конечно, можем пчелкой пока заняться. А то и сивогейсером.
0: It's a clock. I showed you a clock, and you're showing me a clock.
1: Ну, кстати, то, что он достаточно понятно объяснил, что это часы, что это время. И...
0: We're, clock bros. Right. I gotta be honest, I'm not sure I'm getting all of this. Check this out. I thought I might record you. Oh, no, that's okay. It's just a microphone, looks like they say, let's start with one. One. No, wait, sorry. Okay, one and one. Okay, so I met an alien and we're learning to...
1: Кстати, а проще пытаться текстом, письменностью коммуницировать или нет? По идее, ну, интуитивно кажется, что... Точнее, мне интуитивно кажется, что текстом проще, но на практике люди в первую очередь голосом коммуницируют, а не текстом. Мне почему-то интуитивно кажется, что текстом логичнее, ну, не текстом, в смысле, письменностью.
0: To communicate, let's do names. Okay, let's start with you. Rocky. Done. My name, can't wait to hear this, is Grace. What's your word for my name? Go ahead. You know, enough to order at restaurants. We have about 250 words.
1: В смысле, your word for my name? Это должно было быть там просто you или инопланетянин, или human, а не мог именно как имя перевести.
0: My atmosphere would kill him and his meat, but I like to keep a wall up in my relationships anyways. He's a mechanic, I think. He uses a metal form of xenon. He can make anything. Look at this. I'm calling it xenonite. And if I can't understand what he's saying, which is most of the time, he puts on a little puppet show for me and my tiny brain, and you know what? I don't mind it. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while. His son is dying too, so maybe we can help each other. Recognize this?
2: call it astrophage. It means star eater. Астрофаг on me, star bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
1: Чё, он уже весь... Ну окей. Ну в принципе... С помощью нейронок, наверное. Наверное, это действительно уже сейчас можно быстро... Быстро, как бы, софт написать. Ну, софт и словарик, который бы переводил. Хотя хули тогда рукописевой ничего не расшифровали?
2: Same.

0: 23. Wow. What happened to them? Sorry.
1: Очень хорошо, это не зашифрованное. Ну да, это не язык.
0: How did they die?

0: Oh.
1: Так я не понял, почему Рокки хорошо его понимает? Ладно. Тут я допускаю, что не продумано, а я просто жопой смотрю.
0: I wish I knew why. Now it's only me.

0: Correction.
1: Может ли Рокки освоить язык жестов? Вот гориллы не смогли, ну как. Долгое время считалось, что... Ну как долгое, не знаю, насколько долгое. Но достаточно.

Сейчас мне нужно один ТТС найти конкретный. Ну ладно, шутка все равно тупая. На перерыве найду. Хотя нет, на перерыве уже не в тему будет, поэтому нет. Нет, ну-ка. Вот. Акапелла группа The Voice Will From Afar. А, блядь. У них сайт поменялся. Погоди. Хотя это не А, это старая хуйня. Они все, видимо, все теперь AI. Ладно, ну там смешной голос. Во-во-во. Какую пасту? Английский обязательно или нет, я не знаю. Language, наверное.

0: on your chest.
1: I wonder if it would work from a little farther back.
0: But Grace won't feel comfortable and safe.
2: Well, I'm seeing so many sides of you lately, and it's great. Right now I'm seeing the underside of you. Kind of a side sleeper anyway. Good night.
3: So we watch each other sleep. Iridians don't sleep like a human does. They seem legitimately paralyzed. If danger comes, he can't wake up. It's a survival norm. Someone has to keep you safe.
4: My team, I want you to meet Dr. Ryland Grace. He is currently the world's leading authority in astrophage biology. Dr. Grace, these are the three astronauts going on the mission and their backups for redundancy. Yao, Ilyukna, and Dubois, our pilot, engineer, and science officer.
5: It's an honor. I'm excited to share what I've learned about it.
6: Какую пасту скормить тому тексту-спичу? На английском, я думаю, русская, но не проживет.
5: Astrophage and...
6: Какое, что, ну вот, я дохуя человек культуры и не могу придумать.
5: Spin drives. We have 1009 of these little engines that could on the Hail Mary and...
6: Из газетки, там, английские тексты, но я ж не могу их именно скопировать, мне неудобно.
7: Окей.
6: Да, Краб говорил, что у него тоже было где-то сколько-то коллег, больше 10, все померли.
7: Once the mission is complete.
6: Там, кстати, что-то много фильмов про инопланетян. Там еще у этого... Кто у нас? Это, который тоже... Как он назывался? Я должен вспомнить. Disclosure Day выходит. Хуй знает, будет хороший или нет. Шпильберг, это, конечно, не факт, что будет смотрибельно, что будет интереснее мне. И, то есть вот, уже скоро, ясно.
7: We have the option to end our lives on our terms.
6: Я же сказал, блять, на английском. Можешь перевести ту пасту.
5: The alternative is...
6: Вот, переведи пасту. Ну, собственно, нейронками ты сейчас хорошо переведи. Вот, переведи, давай.
5: Low miserable death by starvation.
8: I want to do a lead.
7: Once the mission is complete, we have the option to end our lives on our terms.
5: The alternative is slow, miserable death by starvation.
8: I want to do a lethal injection with a little bit of heroin.
7: I will have what she's having.
9: Following on from Dr. Grace's discovery, we've built an IR emitter set to the wavelength of CO2, which attracts the astrophage to this revolver face. The drive then rotates outwards. Josh? We increase the IR, the astrophage get excited, thrust the ship forward, and so on.
2: This is less than a gram of astrophage, and we only need a fraction of this for this demonstration, if you want to take a look.
6: To do what?
2: To melt a metric ton of metal.

Я пописал. Ну чё, плюрибус? Вот этот контакт из другой вселенной. Где у меня плюрибус? Час 14.

0: Что там? Потом, возможно. Или где это было? Или... Тут? А, в какой-то серии было? Ну да, это должно быть здесь. А, или у меня не все серии? Сука, у меня единственная серия, которая нужна была, нету. Блять, ладно. Ладно, а почему у меня 8... Почему вообще она у меня еще скачана? Ладно, точно 9 серии нету? Точно 9 серии нету. Ладно, придется смотреть, что ты там скинул. Я все время забываю, что смотреть нужно в чате Твича открывать. Впрочем, она у меня в вырезках, та сцена есть, блять. Но она очень в тему фильма. Ладно, сейчас посмотрим сначала, что на Ютубе. У меня, наверное, она в вырезках есть. Давай посмотрим момент... А, коммуникация, это, видимо, это, да? Близкие контакты третьей степени. На русском?
1: Похоже, они под...
0: Не хочу.
1: ...пытаются обучить нас тоновому алфавиту.
2: Первый день в школе, парни.
0: Не очень хочу, но так и быть.
3: Прыгачкому электричеству. Гравитация. Особые отряды реагирования освобождены. Приготовьтесь к низкой гравитации, головокружениям и статическому электричеству. Все службы в течение следующей фазы обязаны сообщить о готовности двойным сигналом.
4: Все готово на темной стороне Луны. Играйте 5 минут.

0: Дайте 6 фраз, потом пауза. Они послали нам 4 фразы, группу из 5 и 4 половинки.
1: Единственное общее у этих фраз...
0: Надеюсь, кто-то это все записывает.
2: А что мы говорим друг другу?
1: Похоже, они пытаются обучить нас тоновому алфавиту.
0: Первый день в школе, парни.
1: Записывайте все, следите за схемой ноты.
0: У нас есть перевод их аудиосигнала. Включаемся в разговор. Сейчас.
3: Литерали туи.

Нет, нет, что, нет, все, по пасты мы все. Эти пять ноты. Ну, интересно, я не знал про это, я не смотрел. Интересно, что параллели, во-первых, с туником. Ну, вряд ли это гарантированно. Прям отсюда черпали. Это как бы очевидные концепты, которые они могли идти без. Так, по-другому. Ну, кроме этого, было еще одно хуйня. Игра от разработчика, вот от этого Limbo, когда там два разработчика разошлись, один сделал этот хуйню, которую мы играли, про цветы, вот, не знаю, как еще это назвать, а другую, которую мы не играли, там более похоже вот на это, там в конце было. Там забавно то, что у игрока возможность есть как бы издавать определенные как бы тоны цвета в конце, и все игроки подумали, что это Саймон Сэз. Он как контактчик с каким-то инопланетянином, который издает цветово-звуковую последовательность. И все игроки почти подумали, что нужно было повторить цвета. А на самом деле в ходе игры можно было понять некий язык и понять, что тебе говорят, и на этом же языке ответить что-то. И никто этого не понял. И все просто думали, это Саймон Сэз, и получили плохую концовку.

0: Спойлер! Спойлер. Третий контакт степени, правда, я не понимаю, какой.
1: Тест. Я Клод Лакомб. Фрэнк Тейлор. Лейтенант, резерв ВМС США. 064199.
2: Простите, лейтенант. Добро пожаловать. Пройдемте со мной.
1: Гарри Уорк Крейг. Капитан ВМС США. 043431.
2: Пройдите туда, пожалуйста.
0: Короче, без контекста. Пожалуйста.
1: Крейг, Гарри Уорд.
0: А, кстати, у меня когда-то таймстампы. Нет, там не одну строчку поменять. Во-первых, не одну строчку поменять. Во-вторых, а что, там передергиваться опять начало? Ну вот, леснику придется писать все-таки, видимо, через модов. Сейчас открою. Это классик, 77-й год. Все. Вот ничего.
3: My name is Wayne Sisulia.

0: My name is...
1: Литерали то же самое. Два инопланетяна не нас встретились с целью спасти планету.
0: Is Manuso Soviedo. I am not one of them. I wish to save the world.
1: Спасти мир, правда, правда, свой общий.
2: Hola. Me llamo Carol Sturka. Bienvenidos to mi casa. Hi. Hablamos?
0: Yes. As we talk.
2: Pero no, no machete. Yo no peligroso. It's safe.
1: Нам всем я вам показываю, да, да. А я спрашивал. А что ты не сказал ради? Правда, я знал, что я тебе, наверное, показываю. В тему фильма.
2: Аки?
0: Уи.
1: Литерально то же самое. Вот, вот ему космический корабль. Вот.
0: Talking here.
2: Let's hablamos in mi casa. Maybe better? Mejor?
0: We talk in the ambulance.
2: No. We talk in the casa.
1: Ехал, на чем было.

0: Sorry, but I'm not getting into some creepy ambulance with a...
1: Hey! What are you doing? Give me that!
2: ¿Está loca? Nos están oyendo. Se van a enterar de nuestro plan.
3: Are you crazy? They are listening. They will find out about our plan.
1: I'm not an idiot! It's in airplane mode. Airplane mode? No signal! Give it to me! Give it! No, give it! Give it! No! God damn it! Are you kidding me? You know what? You can get back in your ambulancia and fuck right off. I'm finito.
2: Carlos Turca.
1: Bye.
4: Вот. Кто они? Они последние нормальные люди на планете. Почти. Есть другие, на кого не повлияло, но остальным нарм. А все население в хайв-майнде. У меня какие-то еще с ним были. Ну, есть прямое продолжение той сцены. Ну ладно, не буду. Мне вот это нравится.
1: Told ya. No microfono. Happy?
2: Telephone.
1: I don't speak snap.
2: Huh?

0: It's beautiful.
1: Это же экран. Он какую-то хуйню сделал, чтобы, которая вот у него в руках была, он наводит на экран, чтобы как-то видеть. Как видеть, хуй знает. Я на самом деле только сейчас понял, зачем это та хуйня была. На твоем вопросе, да.
2: Grace have mate question?
0: No. I mean, I did. But she thought I had my head in the clouds, and I didn't really want to live in the real world. She was right. Anyway, now she's with Mark.
3: Rocky hate Mark.
0: But enough about me. You have a mate. How long you been together?
3: 186.3 years.
0: Like the honeymoon phase.
3: No, understand.
0: That's a joke, right? That's a long time. You've been together a long time.

0: вернул себя на радио. А мне похуй. Я думаю, получится его конец. Нет. Нет, это не глупое кино, поэтому... поэтому помрет он в конце.
1: How much astrophage you need, question?
2: 2 million kilograms.
1: I can give. I go home 6 years slower.
0: Ну или нет?
2: That's too much.
0: Окей, ну... I'm not mad, потому что это такая логичная вещь все в этом сюжете.
1: Rocky Watch crew die. Could not fix. Grace say Grace will die. Rocky fix.

0: I thought you made peace. Question?
1: I didn't mean any of that. That's just something you say. Thank you. Get over here.
0: Whoa, whoa, whoa. What? What's happening?
1: A hug.
0: Oh.
1: It's usually not something one does by themselves.
0: Oh, I do the same?
1: Would you just get in here?
0: How do you know when the hug is done?
1: You just feel it.
0: Oh. Are you feeling it now?
1: No.
0: Oh, okay, yeah.
2: We ran the sampler simulation again this morning. Shapiro and Dubois nailed it again.
3: Okay. What about the others?
2: They'll be ready.
3: I expect so. They have a great teacher. Can you take the compliment, please?
2: No.
3: It's an order. Okay.
2: Okay. If it's an order, I'll take it.
4: А потом он узнает, что у него рак, и поэтому он отправился в смертельное задание.
2: Thank you.
3: Good.
5: What do you think?
2: It's pretty impressive.
4: Ну, жить ему оставалось ровно 12 лет.
3: Yeah.
2: You're good.
3: Three days, huh?
2: Yeah. So, what are you gonna do for the next 20 years? You got a plan?
4: По серьезности, научной части, оно вроде, я бы не сказал, что далеко от Интерстеллара. По серьезности, по подаче, ну тут было больше шуток. Я бы не сказал, что это кино чем-то особо хуже видел Интерстеллара. Хорошее кино. I'm not mad. Ну, в научной части тут я не могу сказать. Тут возможно же, где какие-то тупые моменты есть, но я ж не понимаю, где они тупые, где нет. Поэтому для меня кино умное. То есть где-то шероховатости есть, но я допускаю, что где какие-то вещи просто я не понял, не обратил внимания, они объяснены в фильме.

как бы ёба, но, наверное, не то, что вы хотите. Вот Les Miserables и Master and Commander. Вы французов хотите поющих или не поющих? Поющих или на корабле? Я не уверен, что... Ну да, наверное, наверное, и то, и то. Не, ну английское, но не французское кино, но про вроде французским уклоном, про французское... Короче, блядь, я жду ответа. Завтра в 9 смотрим или нет? Подберу что-нибудь. Не так усечное.

0: Тин Кен, Джек Потейто, Кот оф Армс. Кот оф Армс — это герб, что ли? Ну. Короче, что-то такое. Mesh, Cloak and Dagger, Crest, Chips, Cape May, Helmet, Top Secret, Free Will, Hush Hush, Bubble and Squeak, Grape Mask, Covert, Shield. Coat of Arms, Crest, Shield и что? Cape May. Короче, не хотят они говорить. Ладно. Не хотят говорить, будут ли завтра смотреть кино. Да, с такими аудиторией кашу не сваришь. Это ваша карма, вот. Это у вас карма такая, что вот раньше-то вы свободно мы могли вот, а сейчас в рабстве, сейчас все плохо, это ваша карма. Вот. Хэн? Да вроде нет. Да, Хелмет. Хералдик. В смысле, achievements. Попросим потом Гимини объяснить группы. Окей. Jacked Potato, Top Secret, Free Will, Hush Hush, Top Secret, Free Will, Covert и Cloak and Dagger. Я бы сказал Ага. Я не смотрю. А что ты перечислил в новое было фон Триера? Во-вторых, во-первых, во-вторых, я даже не знаю это. Ладно, не буду. Но то, что вы говорите, что фильмы фон Триера плохие, это возможно. Плюс фон Триера. Ну, почти ничего не смотрели. А я предлагал. Что-то у меня с фонтрия раскачано. Чё я говорил? Так, Project Firmieri можно удалять.
1: Что за хрень?
2: Я чувствовал себя в ловушке. Но 5 лет прошло, и надо идти дальше. А я не хочу идти дальше. Я был в ловушке. И не потому, что я тогда пил. Я чувствовал, моя жизнь кончилась в 28 лет.
0: А вот это вы хотите?
2: Мне было очень плохо.
0: Я хочу. Прямо посмотреть фильм «Идиот Триера». У меня Триера... Ладно, у меня Триера, вы знаете, что Триера, у его королевства Триера, Триера есть третий сезон. Мы не видим, я знаю, что вы не видите. Идиоты Триера, ну давай, скачаю. Давай поставлю, будет в пуле.

0: будет в пуле, раз ты рекомендуешь.
1: Не, я хотел бы трейлер посмотреть. Я ничего, кроме королевства, не смотрел. А так. На отдаленно выглядит интересно, и у него актеры, которые мне интересно снимались, эта баба, которая. Так.
0: Что же, блядь, произошло на площади Тяньаньмэнь, что теперь вместо двух рабочих смен по 8 часов надо 5 суток хуять, причем за меньшие деньги. А у всех так? Я никогда почти не работал, да? От программистов, ну программисты ж они не так подвержены, да? А у программистов еще и нейронки случились, да? Угу. Так, итак, какую раздачу скачать? Почему раздача в Тенете весит 30 гигабайт? Я выбираю идиотов. Ладно, я место почистил, качаю 30 гигабайт. Не буду выбирать, я там место на диске подрасчистил, так что можно. Так, Jack Potato, Chips, Mash и что-то еще, какое-то, что делают из картохи, не знаю. Grape must. Ну это вроде не из картохи. Nothing can. Bubble and squeak. Ага. British potato dishes. Окей, easy. Adding a model auxiliary verbs. May, will, must, can. Мне интересно первое чувство. Объясни. Сегодняшний connections. Ну, короче, сегодня будет в 21 час кино. Если придет только Серчаев, то выберу что-нибудь короткое. Выберу что-нибудь очень короткое. Не знаю, видосик с Ютуба на 10 минут. Не торт, это вчерашний. Вчерашний? Я вчерашний не решал, потому что знакомая. Спойлеры. А, хуй с ним. Ну, Heraldic Achievements, так Heraldic Achievements. Achievement. Heraldity. Не Heraldity Achievement or Armorial Achievement or Heraldic Achievement. Heraldic Historically Hatchment is a full display of depiction of all heraldic components to which the bearer of coat of arms is entitled. An achievement comprises not only the arms displayed on the echelon, the central element, but also from elements around it from top to bottom. Окей. Так, какой охуенный лево. Кочевник, который час, все, он уже не отвечает. Синки Дейли вернуться. На этом мы остановились. Правильно? Ой, сейчас я буду кричать. Или нет? О, ну тут еще все нужно заполнить, да? shape. The outside we must be connected by pipes matching shape. And only matching shape. Pipes can only cross each other or themselves. Надеюсь, там в поздних сезонах поинтереснее пазлы, да? Pipes always go straight through. Crossing not taking corners. Every... вот... Сука. Окей. Заполнить все пространство. А обязательно что это должно быть занято? Говно, говна, говно. Тупые пазлы. Так, видимо. А вот... Угу. Кроссинг обязательно должен быть заполнен. Полностью. Говно. Тупые пазлы говна. Помнит он. Помнит он. Блять, говно. Хуйня. Хуйня, говна. Сука, не регистрируется нормально. Говно. Говно. Хуйня. А еще все? Я решил. Или нет? Почти. Так это квадрат? Да. Казалось, Изи больше вопил. Решено же, нет? Блять, нет. Это круг, а не квадрат. Сука. Почти. Ложная надежда, что уже дан. А нет, не дан. Сука. Говно. Трубы прокладывать. Трубы. Сука, жене свои трубы проложи. Блять. Ну чё, совсем разводить, потому что... Типа квадрат. Никак, да? Никак, никак. Никак. Нужно их как-то местами поменять. Говно. Пазлы для детей аутистов. Синки Дейли about inevitable death. Надо на фон, чтобы не чем-то еще думание заполнить. Вот. Как раз в тему будет. Вот. Сейчас, кажется. Говно. С чего же начать?
2: It's a pretty. This is like staring at PowerPoint presentations all day. Gaming industry. It's a pretty boring event if you're not into sitting through talks about advanced techniques and artificial intelligence and staring at PowerPoint presentations all day. But it's a rare opportunity for man on the street interviews about gaming. Practically anyone I run into here is a knowledgeable insider, an expert in the field. And I have a single, simple question. This is like an easy but surprisingly tough to answer question. And the question is, why do you play video games?
3: Yeah, because it's fun.
0: Fun.
3: Anything else? Because it's addictive. Because I've done it all my life and I think it's more fun than watching TV.
4: Why do I play video games? Because it's fun.
5: Because it's stimulation, it's really fun, and it's all about making a time when you would be sitting doing nothing exciting.
6: Because they're fun.
3: And?
6: Something to do in your spare time?
3: Yeah.
6: You got a lot of spare time.
0: Нужен второй тип цвета, типа помечать там, где точно уверен.
2: I don't have a lot of spare time. I'm 30 years old, going on 90, married and juggling odd jobs to make ends meet. I've been playing games regularly since I was 6 or 7. I spent months, probably years of my life, twiddling my thumbs in front of a screen. Games are my default pastime, the thing I do when I've got time to kill, which is rare these days. The thing is, I'm not really sure what I get out of all that time invested. I have no idea why I play, and I worry that it might be for the same reason these guys play.
7: Get away from reality for a while.
8: To escape.
3: Is it that bad?
9: They're fun and escape from reality, I guess.
10: All right, I play video games to escape reality, get my mind off things, and because they're mad fun.
8: Because it's fun. It helps me forget about my life, a horrible life. That's a non-inspiring. Is that depressing?
7: No, it's great.
8: Why do you play video games?
9: To fight the boredom and monotony of day-to-day existence.
8: Do you feel like it contributes to your life in any way? Do you
9: No.
8: feel like no?
9: No, it just helps to get away from the day-to-day monotony of the horror of existence.
8: I like this answer. Okay, thanks.
9: I thought you might.
0: Замечательный ответ, да.
8: It contributes to your life in any way? Do you feel like, why do you play video about my life? My horrible life.
10: Alright, I play video games to escape reality, get my mind off things, and because they're mad fun.
8: Because it's fun. It helps me forget about my life, my horrible life. That's a non-inspiring question. Is that depressing?
7: No, it's great.
8: Why do you play video games?
9: To fight the boredom and monotony of day-to-day existence.
8: Do you feel like it contributes to your life in any way? Do you feel like no?
9: No, it just helps to get away from the day-to-day monotony of the horror of existence.
8: I like this answer. Okay, thanks.
9: I thought you might.
0: Так, остался только лесник. Впрочем, другие тоже бы не оценили. О, ладно, так, блядь, опять не те, не то, не... Нет. Сука. Нужно так, чтобы это было сверху. В общем, в эту сторону вот так начать никак нельзя, потому что тогда этот угол нельзя будет заполнить. Начинать точно вот так. Может это сюда начать? Нет, точно вот так. Точно вот так и вот так, и вот так. Прям точно. Как дальше, непонятно. Прям точно. Если я сделаю, допустим, так. Сука. Почти. Fuck you. Мне никак не получается заполнить это пространство. Сейчас я практически... А, блять, у меня же еще это. Я не заметил. Не занято.

Часа одна минута. Два часа две.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.